0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier sind wieder Angelina
1: und Ольга. Всем привет, это снова Радио Компас.
0: И сегодня поговорим о Набокове. Год юбилейный, дата красивая, 125 лет со дня рождения. Свой брат, эмигрант, причем добился огромного успеха.
1: Мир признал его одним из ведущих романистов 20-го столетия. А главное, из его рассказов, из романов, стихов, из его писем, из текстов всех его произведений льется неземной звук, звук нездешней реальности. Только нужно его, конечно, услышать. Вот сочится метафизическое знание из этих строк. Оно не здешнее, не из этих миров. Но оно безошибочно. Исследуя его волшебному голосу, кажется, что можно подобрать

Отвяжись, я тебя умоляю. Вечер страшен, гул жизни затих. Я беспомощен, я умираю от слепых наплываний твоих. Тот, кто вольно отчизну покинул, волен быть на вершинах о ней. Но теперь я спустился в долину, и теперь приближаться не смей. Навсегда я готов затаиться и без имени жить. Я готов, чтоб с тобой и во снах не сходиться, отказаться от всяческих снов, обескровить себя, искалечить, не касаться любимейших книг, променять на любое наречие все, что есть у меня, мой язык. Но зато, о, Россия, сквозь слезы, сквозь траву двух несмежных могил, сквозь дрожащие пятна березы, сквозь все то, чем я с молоду жил, дорогими слепыми глазами не смотри на меня. Пожалей, не ищи в этой угольной яме, не нащупывай жизни моей, ибо годы прошли, и столетия, и за горе, за муку, за стыд. Поздно, поздно, никто не ответит, и душа никому не простит.

В одном из последних интервью, которое он дал уже в Швейцарии, Набоков сказал: «Все мои книги, начиная с самой первой, которую я написал в пансионе в Германии 43 года назад, сидя на съеденной молью кушетке, запрещены в стране, где я родился. Для России это потеря. Для меня – нет».

Любили что, что редкостно и мнимо, что крадется окраинами сна, что злит глупцов, что смердами казнимо, как родине будь вымыслу верна. Наш час настал, собаки и калеки одни не спят, ночь летняя легка, автомобиль, проехавший навеки, последнего увез ростовщика. Близ фонаря с оттенком маскарада лист жилками зелеными сквозит. У тех ворот кривая тень Багдада, а та звезда над Пулковым висит. Как звать тебя? Ты полумнемозина, полумерцанье в имени твоем. И странно мне по сумраку Берлина с полувиденьем странствовать вдвоем. Но вот скамья под липой освещенной, ты оживаешь в судорогах слез. Я вижу взор сей жизнью изумленной и бледное сияние волос. Есть у меня сравнение на примете для губ твоих, когда целуешь ты нагорный снег, мерцающий в Тибете, горячий ключ и вынье цветы. Ночные наши бедные владенья, забор, фонарь, асфальтовую гладь, поставим на туза воображенья, чтоб целый мир у ночи отыграть. Не облака, а горные отроги, костер в лесу, не лампа у окна. О, поклянись, что до конца дороги ты будешь только вымыслу верна.

Огромный русский писатель, как Феникс, родился из огня и пепла революции и изгнания. Наше существование отныне получило смысл. Все мое поколение было оправдано. Эти слова Нины Берберовой повторяла не одна волна русской эмиграции.

0: У всякого писателя есть легенда, писательский миф такой, который изощренно переплетается с документально подтвержденными подробностями жизни. Вот такой, как друзья Пушкина, например.
1: Да, такие верные друзья, друзья с большой буквы.
0: Да. Религиозная философия Достоевского.
1: Чехов, нежный интеллигент.
0: Чернышевский, плохо понимает искусство. Я слышала, как об этом рассказывал в одной из лекций исследователь творчества Набокова профессор Борис Аверин. Согласно его схеме, а писателей он делил на три вида. Учитель, например, вот Толстой, учитель.
1: Книга Толстого – источник знаний.
0: Ну, вообще книга – источник знаний. И Толстой любил такие, поделиться своими знаниями, знаниями о жизни.
1: Следующий разряд – это рассказчик. Например, Гоголь. Такой рассказчик повествует свою историю и не идет прямым путем.
0: Вот завязка, кульминация – нет. Он отклоняется от сюжета. Отклоняется 100 500 раз и уже, кажется, и не знает, как выбраться. Вот весь Гоголь в этом его рассказе.
1: Да, потом когда-то выруливают и опять отклоняется.
0: И третий разряд – волшебник, маг, который мыслит не так, как мы с вами, а мыслит он композиционно, стратегически и изображает для нас действительность, которой нет в действительности. Но она так сделана, что как будто она и есть. Он фокусы показывает. Это Набоков.

0: А что первое приходит нам в голову, когда мы говорим о Владимире Набокове?
1: Классик двух литератур – англоязычной и русской. Читал в американских университетах лекции о русской литературе. Его обожали студенты, и особенно студентки.
0: Великий мастер стилистической игры. Бесконечно играл со словами, открывая бездну смыслов в одном хорошо знакомом слове. Композиторское начало в прозе.
1: Спортивно одарен. В эмиграции зарабатывал на жизнь уроками тенниса и бокса.
0: Аристократ, сноб, смотрел на жизнь свысока.
1: А, кстати, не любил Достоевского. И он был не один из русских писателей, кто не любил Достоевского.
0: Да, не любил Бунин.
1: Не любил Чехов.
0: Говорили, нескромный Достоевский. Все на показ. Все, что он пишет, это нескромно.
1: И что, не любил Германии?
0: Да, не любил Германии. Младший брат Набокова, Сергей, погиб в нацистском концлагере Нойенгамме.
1: А прожил в Берлине-то он до этих событий больше 15 лет.
0: Зоолог и энтомолог. Мы знаем, что первые годы в Америке профессия, которую он получил еще во время учебы в Кембридже, это их кормило. Набоков работал в музее зоологии.
1: В европейский период Набоков был очень плодовитым автором. 8 романов он написал. Выпускал по одному роману в год.
0: Это вот как сейчас Виктор Пелевин, например. С 2013 года он аккуратнейшим образом пишет по книжке в год. Итого ровно 10 романов, осмысляющих общественное настроение и актуальные тенденции в России и в мире. 10 романов так вышло. Красиво, а? И только в этом году, смотри, лето кончилось, нету. Мы ломаем головы. Что же будет?

0: Итак, Набоков стал успешным русскоязычным писателем, что, согласись, проживая в эмиграции, кажется невероятным. Интересно, что занимали его извращенность, безумие, жестокость, отклонение от нормы в сексе.
1: Но при всей ярко выраженной оригинальности сам он оставался абсолютно нормальным человеком. У него был светлый, здравый ум, он не терпел насилия, умел хранить верность в любви.
2: Радио Кокс

0: История эмиграции семьи Набоковых выглядит как будто благополучно.
1: Но покидало их все-таки немало по Европе. Есть история о том, как в мае 19 года, после того, как Крым перешел в руки большевиков и семья Набоковых навсегда покинула Россию, возник вопрос, как жить дальше. Они оказались в Париже. 20-летнего Владимира родные отправили в роскошный магазин «Картье», чтобы продать жемчужное ожерелье матери. Его костюм вызвал подозрения у приказчиков, и они уже готовились вызвать полицию. Но, к счастью, Владимиру удалось убедить их, что он не воришка, что он не торговец с краденными вещами, а сын именно того, за кого себя выдает.
0: Из Парижа Набоковы отправились в Лондон, где их встретил брат отца Набокова. Он все еще служил в посольстве давным-давно свергнутого временного правительства России. Поначалу Набокова сняли квартиру в дорогом районе, но скоро пришлось переехать в район поскромнее. В апреле 1919-го, перед отъездом матери Набокова из Петербурга, дальновидная старая горничная одним движением смела драгоценности с туалетного столика в небольшой чемоданчик хозяйки. И вот денег, вырученных от их продажи, семье хватило на год жизни в Англии. А также позволило оплатить сыновьям Владимиру и Сергею 2 года учебы в знаменитом Тринити-колледже Кембриджского университета, где учились когда-то Байрон и Ньютон.
1: Нора Букс, авторка книги о жизни и творчестве Набокова, приводит такой факт. В Лондоне Владимир случайно встретил своего приятеля по Тенишевскому училищу Самуила Розова, который приехал поступать в Лондонский университет. Розов одолжил Набокову аттестат об окончании училища. Когда Набоков в Кембридже предъявил этот документ членам комиссии и объявил, что у него точно такой же, те, не зная русского, решили, что он показывает им свой аттестат и зачислили его.

0: Кембридже Владимир занимался зоологией, а потом перешел к филологии. При выборе этого предмета требовалось знание двух иностранных языков. В его случае это был русский и французский. Английский он и так знал в совершенстве. Известен такой факт, что в детстве родители заметили, что 4-летний Владимир Набоков читает по-английски лучше, чем по-русски. Ему немедленно наняли русского учителя. Сам Владимир вспоминал: единственное слово, которое я мог прочесть по-русски, было слово «какао». В нем буквы были теми же, что и в английском варианте. И так он написал свою первую научную статью. Статья была о бабочках Крыма. Это первая публикация на английском языке.
1: Родители Набокова переехали в Берлин в начале августа 20-го года. В эти годы Берлин стали называть «мачехой городов русских». Только книжных русских издательств там было 86.
0: Они сняли квартиру в Грюневальде у вдовы-переводчика русской литературы. В распоряжение им была отдана большая русская библиотека. Отец Набокова, Владимир Дмитриевич, запустил ежедневную газету «Руль». Она быстро стала крупнейшей газетой русской эмиграции. А также организовал издательство. Оно называлось «Слово».

0: In Berlin lernte Nabokov auch seine spätere Frau Vera Slonim kennen. 1925 heirateten die beiden, haben auch 9 Jahre später einen Sohn gekriegt. Und Vera war die engste Vertraute von Nabokov. Sie half ihm immer bei seiner Arbeit, stand ihm immer zur Seite, war praktisch seine Sekretärin.
1: Am 7. Januar 1921 на страницах газеты «Руль» напечатан фантастический рассказ «Нежить» назывался он, и 3 стихотворения. И подпись «В. Сирин».
0: Так появился Владимир Сирин, новый русский писатель. Теперь все произведения, написанные на русском, Набоков подписывал этим псевдонимом.
1: Молодой писатель выбрал псевдоним, чтобы дистанцироваться от отца, Владимира Набокова-старшего, который был одним из редакторов газеты «Руль» и часто выступал там со своими статьями. Имя это «Сирин» наводит на мысль о волшебной птице Сирин. Райская птица из славянской мифологии поет дивной красоты песни о счастье и завораживает ими слушателей.

0: 28 марта 1922 года отец Набокова, Владимир Дмитриевич Набоков, был убит.
1: Случилось это так. В здании Берлинской филармонии должна была состояться лекция Павла Милюкова. Милюков до эмиграции был заметным политическим деятелем, один из основателей партии КД, Конституционно-демократической партии. Лидер этой партии Милюков топил за конституционную и парламентскую монархию. Лекция называлась «Америка и восстановление России. Тема, актуальная для диаспоры». Зал был полон. Когда первая часть закончилась, из зала выскочил человек, закричал «За царскую семью и за Россию!» и выстрелил в Милюкова, но промахнулся.
0: Прежде чем окружающие поняли, в чем дело, Владимир Дмитриевич Набоков сбил стрелявшего с ног и попытался его обезоружить. И тогда на сцену выскочил второй человек и три раза выстрелил уже в Набокова. Две пули попали в позвоночник, одна в сердце. Набоков-старший умер на месте. Первым стрелявшим был Петр Шабельский-Борг, вторым – Сергей Табарицкий. Оба они принадлежали к русским ультраправым, которые считали, что Милюков должен ответить за февральскую революцию 1917 года.
1: Любопытный факт – с приходом Гитлера к власти оба они стали членами Национал-социалистической партии, а в 1936-м – заместителями председателя управления по делам российской эмиграции, организации, которую курировала гестапо.
0: Владимир пережил гибель отца тяжело. В тот вечер он записал в дневнике, как после счастливого дня со Светланой Зиверт, девушкой, в которую он был тогда влюблен и на которой собирался жениться, вечером он был дома с матерью и читал ей стихи Блока об Италии. Вдруг раздался телефонный звонок. Друг отца, Иосиф Гиссен, сообщил о большом несчастье и попросил приехать в зал филармонии. Владимир пытался успокоить мать, но, как и он, она почувствовала, что отца больше нет.
1: По дороге в такси я вспоминал разговор с отцом накануне. Мы говорили об опере «Борис Годунов». Уходя, отец передал мне в дверную щель газеты. И от этого жеста мне вдруг стало страшно, потому что руки не было видно. –

0: И вот ведут меня ко врагу, ведут ко врагу убивать.
1: Вскоре Владимир получил степень бакалавра. Он сделал предложение Светлане Зиверт, и ее родители согласились на помолвку. При одном условии – Набоков найдет постоянное место работы. Он устроился в банк, но ушел оттуда в тот же день. Подневольная жизнь служащего оказалась Набокову не под силу. Он предпочел зарабатывать на жизнь уроками французского и английского языка, а также тенниса и бокса. Не сложилось с работой, не сложилось и со свадьбой. Помолвка была расторгнута.

0: Много лет спустя, когда жену Набокова спрашивали, как она познакомилась с человеком, с которым прожила 52 года, Вера уклонялась от ответа. Не помню. Такова была ее шаблонная отговорка, очень сомнительная, если учесть, что исходит от женщины, которая знала наизусть чуть ли не все стихи мужа. Набоков же отвечал так. «Я встретил мою жену, Веру Слоним, на одном из благотворительных эмигрантских балов в Берлине». Здесь он обратил внимание на девушку в черной шелковой маске. Профиль ее напоминал волчий. Они познакомились, но маску снять она отказалась. Это и была Вера.
1: В 2000 году американская писательница Стейси Шиф получила пулитцеровскую премию за книгу «Вера. Миссис Владимир Набоков». Правда в том, пишет она, что между этими двумя всегда была как будто веселая тайна. «Без таких сказок и мир не был бы реален», – любил говорить Набоков. Однажды он на полном серьезе поведал гостю-издателю еще одну версию их знакомства. Они, дескать, с Верой встретились и тут же влюбились друг в друга, когда им было еще лет по 13-14, и когда они с семьями проводили лето в Швейцарии.

0: Так или иначе, в конце июня 1923 года газета «Руль» опубликовала стихотворение Владимира Сирина под названием «Встреча». Вера узнала себя. Тоска и тайна, и услада, как бы из зыбкой черноты, медлительного маскарада, на смутный мост явилась ты. И ночь текла, и плыли молча в ее атласные струи той черной маски профиль волчий и губы нежные твои. Я ничего не знаю, странно трепещет стих, и в нем стрела, быть может, не обманной, жданной ты безымянная была, но недоплаканная горесть наш замутила звездный час, вернулась в ночь двойная прорезь твоих непросиявших глаз. Надолго ли? Навек? Далече? Брожу и вслушиваюсь я в движение звезд над нашей встречей. И если ты — судьба моя, тоска и тайна, и услада, и словно дальняя мольба, еще душе скитаться надо. Но если ты — моя судьба.
1: Вера была еврейка, родилась в Петербурге. И они и сами с Набоковым удивлялись, как они умудрились не встретиться еще тогда, в дореволюционном Петербурге, хотя и ходили по одним и тем же улицам и жили неподалеку друг от друга.
0: Отец Веры, Евсей Лазаревич Слоним, был адвокат, которому пришлось оставить адвокатскую практику, ибо он отказался креститься. Тогда он занялся экспортом леса. Но во время революции потерял все свое состояние. Семья бежала в Киев, потом в Одессу, а оттуда в Крым.

0: Накануне окончательного падения Крыма им удалось уехать на канадском судне. В Берлине отец Веры вновь занялся бизнесом, но к 1924 году из-за инфляции снова потерял все деньги.
1: У Веры не было университетского диплома, но она знала иностранные языки, переводила, была хорошо образована, знала наизусть много стихов и, конечно, каждую строчку, написанную Набоковым. Апреля 1925 года Вера и Владимир сочетались браком в берлинской мэрии. Вечером на ужине у Слонимов Вера просто сказала: «Сегодня мы поженились».
0: Владимир видел в датах судьбоносные знаки и выбрал, видимо, день бракосочетания не случайно. В этот же день, ровно 6 лет назад, он покинул Россию. Теперь он обрел любовь и близкого по духу, преданного ему человека. О них говорили: Набоковы превратили свой союз в произведение искусства. Вместе они прожили более полувека, и у них никогда не было своего дома, но отношения супругов Набоковых были настоящей историей большой.

0: Вера была лучшей в мире из писательских жен. Не просто достойной мужа, но еще и с собственным интеллектом, вспоминал издатель, с которым она 30 лет вела переписку от имени Набокова.
1: При этом сама Вера о себе предпочитала говорить от противного. Она не русская аристократка. У Набокова не первая невеста. Шутила, что стала третьей, если не четвертой, кандидатурой на титул госпожи Набоковой, прежде чем сделаться единственной его носительницей. Книг она не пишет и героиней в них не выступает. Не шофер своего мужа, это подчеркивала особо. Набоков любил сочинять, сидя в машине. По его словам, в единственном месте в Америке, где тихо и не сквозит. Вера привозила его в глушь, где-нибудь на западе, и оставляла в машине под деревом, а сама отправлялась прогуляться.
0: Вера стала Набокову верной и преданной женой. Свою жизнь она посвятила мужу. Разделила с ним все трудности жизни. Была его секретарем, вела все его дела, помнила все его тексты, понимала, что муж ее гений. Служила ему верой и правдой. Набоков посвятил ей все свои романы, все кроме одного, романа «Дар». Его он посвятил матери. Правда, английский его вариант опять-таки посвящен Вере.

0: Тем временем, к весне 1931 года русское население Берлина составляло всего около 30 тысяч человек. Многочисленные издательства закрывались. Прекращали работу русские кафе и рестораны. Финансовое положение газеты «Руль» ухудшалось с каждым днем. 30-е годы Набоковых в Берлине были отмечены борьбой с безденежьем. Возможностей заработать становилось все меньше. Политическая обстановка в Германии с сентября 1932 года и особенно в 1933 обретала пугающие грозовые черты.
1: Но несмотря на приход Гитлера к власти, Набоковы прожили в Берлине еще около 5 лет. По иронии судьбы, именно в эти годы у них появилась, наконец, уютная, удобная квартирка. Они занимали 2 комнаты в 4-комнатной квартире родственницы Веры, пианистки Анны Фейгиной, второй жены ее отца, с которой они дружили всю жизнь. У Веры была постоянная работа секретаря.
0: С величайшими трудностями им удалось покинуть Германию и перебраться во Францию. В 1940, auf der Flucht von dem Zweiten Weltkrieg, kam Wladimir Nabokov und seine Familie in die USA. Hier begann er als Gastdozent und Professor für russische und europäische Literatur an verschiedenen Unis zu arbeiten. Er hielt Vorlesungen über Poesie und Literatur. Nabokov hatte bereits in Europa einige Werke auf Russisch verfasst. Doch in den USA begann er auf Englisch zu schreiben. So wollte er ein breiteres Publikum erreichen. Es gelang ihm, sich trotz seiner russischen Wurzeln vollständig zu integrieren und als einer der wichtigsten Autoren des 20. Jahrhunderts anerkannt zu werden. Aber Renner vollständig integriert.
1: Nun, как? Он миллионером там стал. Это vollständig.
0: Keine Ahnung. Nach dem Erfolg von Lolita konnte sich Nabokov ganz dem Schreiben widmen. Er verließ die akademische Welt und zog 1959 mit seiner Frau in die Schweiz. Hier verbrachte er die letzten Jahre seines Lebens. Er lebte in Montreux und schrieb hier. Nabokovs literarisches Erbe ist von enormer Bedeutung. Seine Werke bringen die reiche Tradition der russischen Literatur in Dialog mit westlichen literarischen Strömungen. Und so hat er zur Bereicherung beider Kulturen beigetragen.

0: вы снова становятся эмигрантами?
1: Это уже во второй раз.
0: Нет, третий. В Америку они же уезжают из Франции. В мае 40-го года Набокова бежали из Парижа в Соединенные Штаты.
1: Последний рейс пассажирского лайнера. Это был красавец-пароход «Шамплейн».
0: Его, кстати, следующего рейса не состоялось. Он был разбомблен. И причем в этом рейсе Набоковы устроились с полным комфортом. В шикарной каюте первого класса. А почему-то?
1: Дело в том, что отец Набокова в дни страшного кишиневского погрома решительно осудил в печати это страшное преступление. И это прозвучало очень громко тогда.
0: И вот так именно откликнулась память об этом в судьбе его сына Владимира Набокова и его семьи. Был комитет помощи еврейским беженцам, и они оплатили вот эту роскошную каюту и этот переезд в семье Набокова. А представь, с чего началось их пребывание в Соединенных Штатах. Об этом рассказывал Борис Аверин. Сошли они с корабля, и тут во время прохождения границы, а все же очень серьезно...
1: А ты помнишь, мы однажды проходили такой аттракцион в музее, в Auswanderungsmuseum в Бремерхафене. Тогда еще не пропустили тебя, кажется.
0: Ну, я правда, потому что написала в анкете. Да, и вот такой контроль проходили Набоковы, и под пристальными взглядами таможенников выясняется, что надо открыть чемоданы, а ключа от одного из чемоданов нет. И когда Вера нашла все-таки ключ в кармане у Набокова, конечно, и они открыли крышку, и что же предстало глазам пограничников? Сверху лежали толстые черные боксерские перчатки. И они надевают эти перчатки и начинают друг друга тузить и дико хохотать. Вот такая это была парочка.

0: Америке Набокова Сирина не знал никто. Первые заработки ему дали любимые бабочки – профессия зоолога.
1: Он стал работать в энтомологической лаборатории Гарвардского музея сравнительной зоологии. Не сразу пришел к этой мысли Набоков, но все-таки он решил писать по-английски. Английский у него был всегда хорошим рабочим языком.
0: Да, и в 1947 году он задумал книгу «Королевство у моря». Забавно, что это именно такое название рабочее было у Лолиты. Книга эта о том, как связаны бездна духа и бездна плоти. И писал он это самое «Королевство у моря» долго, 8 лет. То есть начал работать над ней веселым молодым человеком, а закончил разочарованным мэтром.
1: Разочарованным потому, что в Америке напечатать этот роман оказалось невозможным, и он вынужден был отдать ее во Францию в издательстве «Олимпия», которое вообще-то в своей обычной жизни специализировалось на выпуске полупорнографической литературы. Потом это сыграло с Набоковым злую шутку. Одной из причин отказа присудить ему Нобелевскую премию – было названо то, что никогда автор порнографической продукции не станет Нобелевским лауреатом. Хотя мы с вами, дорогие друзья, знаем, насколько этот упрек не заслужен Набоковым, насколько он несправедлив по отношению к нему. Ведь в его произведениях, и в этой книге особенно, любителям клубнички, по выражению Достоевского так называемым «клубничником», здесь поживиться нечем, совсем нечем.

Известный теоретик литературы и автор наиболее авторитетной и полной биографии Набокова Брайан Бойд, кстати, Вера Набокова, прочитав его работу, высказалась в том смысле, что эта диссертация лучшая, что было написано о Набокове к тому времени. Так вот, Бойд пишет о том, как трудно оказалось для писателя начинать все с нуля, в зрелом возрасте, на новом языке, и в то время, когда американская литературная интеллигенция в большинстве своем относилась к русским эмигрантам с некоторым подозрением. Чтобы прокормить семью, Набокову приходилось распределять свое время и силы между ролями преподавателя, ученого, критика, переводчика и, в последнюю очередь, писателя. Немолодой человек. Впервые он получил постоянную работу только в конце первого десятилетия жизни в Америке. И все же мы знаем, что он решился писать по-английски. Один из самых удачных его романов – на английском языке – автобиографическая книга «Другие берега». На эту книгу у него ушло 6 лет. Она начинается и заканчивается образом ребенка. Ребенка, которого ведут за руки отец и мать, ведут по жизни. Любовь близких

0: стояли на старом мосту. «Скажи мне», — спросил я, — «до гроба запомнишь вон ласточку ту?» И ты отвечала: «Еще бы». И как мы заплакали оба, как вскрикнула жизнь на лету. «До завтра, навеки, до гроба, однажды на старом мосту».
1: Прощай же, книга, для видений отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, но удаляется поэт. И все же слух не может сразу расстаться с музыкой, рассказу дать замереть. Судьба сама еще звенит, и для ума внимательного нет границы. Там, где поставил точку я, продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака. И не кончается строка.

0: Тем временем наша передача подходит к концу.
1: Wir haben heute über den russisch-amerikanischen oder russischen oder amerikanischen oder vielleicht einen internationalen, ist eine Frage der Auslegung, Schriftsteller Wladimir Nabokov geredet, haben uns an seine Werke, an seine fantastisch spannende Lebensentwicklung erinnert. Прозвучали сегодня отрывки из произведений Набокова.
0: И вот какие слова хочется привести в финале. Единственно возможный способ его изучить – читать, размышлять над ним, говорить о нем с самим собой. С самим собой, но не с другими, поскольку самый лучший читатель – это эгоист, который наслаждается своими находками, укрывшись от соседей. Чем больше людей читают книгу, тем меньше она понятна. Похоже, распространяясь, истина испаряется. Слова эти из лекции Набокова о Пушкине, но их можно, кажется, применить и к самому Набокову.
1: А мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели.
0: С вами были Ольга
1: и Ангелина. Habt eine schöne Herbstzeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Genießt den warmen Tee, genießt das Wetter, geht in den Wald spazieren. Und wir wünschen euch alles Gute.
0: До новых встреч в эфире, дорогие друзья.
1: Tschüss.
2: Radio Korax auf 95,9.